0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня католическая церковь чтит память святого Николая Толентинского, утешителя верующих. Он посвятил свою жизнь проповеди христианства и благотворительности, отличался красноречием и набожностью. Его родители молились святому Николаю Мерликийскому и назвали его в честь этого святого. Когда Николаю исполнилось 18 лет, он стал монахом нищенствующего ордена святого Августина. Более 30 лет он помогал бедным, обращал грешников на путь истинный. Прославился аскетической жизнью, мистическими видениями и самоотверженным служением ближним. Николай Толентинский скончался в 1305 году в Толентино, канонизирован в 1446 году. Сегодня католическая церковь также отмечает годовщину смерти слуги Божьего отца Павла Хомича. Отец Павел Хомич служил во Пскове и в Ленинграде в церкви святого Казимира. Арестован в 1926 году. До 1933 года был в заключении на Соловках и в тюрьме в Ленинграде. Расстрелян 10 сентября 1942 года. «Веди меня, Господи, путями Твоими».
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Утром 10 сентября Лев XIV принял в Ватикане новых епископов, участвовавших в курсе пасторской подготовки на тему «Епископы – служители единства в церкви и современном мире». В своей речи папа отметил, что пережитый в эти дни опыт братства поможет иерархам запомнить простую и важную истину – ни один епископ не действует в одиночку. Прежде всего, он должен оставаться с Иисусом как верный ученик. Поэтому, чтобы говорить о Христе, необходимо быть с Ним. А чтобы вести Его народ, каждый день позволять Господу вести себя. Миссия епископа утверждается на Евхаристии, Слове Божьем и молитве. И когда его сердце близко Господу, служение становится более свободным, мирным и плодотворным. Епископ призван стяжать сердце Иисуса, доброго пастыря, сердце, обращенное к Отцу и потому всецело дарованное братьям. Это значит понимать свой народ, разделять его радости и скорби, поддерживать надежды общин и радоваться их росту. Лев XIV призвал новых пастырей знать людей по именам, внимать их историям, посещать семьи и находить время для молодежи. Такие простые жесты особенно важны в молодых поместных церквах, где личное присутствие епископа порой говорит громче слов. Лев XIV напомнил о пастырской чуткости, которую традиция именует «solicitudo pastoralis». Это не просто множество обязанностей, а способность носить свой народ в сердце. Епархия должна стать частью жизни епископа, который представляет своих людей Господу в молитве. Папа призвал новых архиереев быть отцами и братьями для своих пресвитеров, слушать, ободрять, молиться о них и с доверием сопровождать в служении. Особое внимание следует уделять пожилым и больным священникам. Порой достаточно телефонного звонка, визита или доброго слова. Вслед за святым Августином Лев XIV назвал миссию епископов служением любви. проповедь, молитва, внимание, духовное развлечение, время, посвященное людям, и само его присутствие должны быть выражением пастырской любви, благодаря которой Христос достигает людей через служение своих пастырей. Говоря о современном мире, Святейший Отец отметил стремительное развитие коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. Они открыли поразительные возможности, однако не способны избавить человечество от греха и его последствий. Напоминая о недавнем юбилее надежды и ссылаясь на свою энциклику «Magnifica Humanitas», Лев XIV призвал продвигать в епархиях диалог о будущем человека в эпоху искусственного интеллекта и поддерживать тех, кто трудится на благо цивилизации любви. Многим участникам курса предстоит служить в молодых церквах, поэтому важно беречь миссионерское сердце, открытое для прихожан, верующих в других конфессий и религий, для неверующих и всех людей доброй воли. Епископ-миссионер умеет слушать и уважать каждого, быть рядом и замечать добро, живущее в сердце любого человека. Лев XIV привел выражение святого Августина: «Для вас я епископ, с вами я христианин». Новые архиереи призваны идти со своей паствой, вместе молиться и внимать Слову Божьему, совершать Евхаристию и ежедневно искать лика Иисуса. Дорогие братья, возвращаясь в свои общины, несите с собой эту уверенность. Призвавший вас Господь неизменно верен. Он пойдет впереди вас, сопровождая в пути, и каждый день будет озарять своим святым духом, заверил в конце встречи епископ Рима.

13 голосами против 12 Законодательная ассамблея княжества Лихтенштейн открыла путь для народной инициативы по продвижению права на прерывание беременности до 12 недель. В настоящее время законы Лихтенштейна предусматривают уголовное наказание за умышленный аборт для медиков до 3 лет тюремного заключения, кроме тех случаев, когда прерывание беременности вызвано опасностью для жизни и для здоровья женщины, если беременность является следствием сексуального преступления и если речь идет о девочке моложе 14 лет. В Лихтенштейне также запрещено распространять информацию о практике и услугах по прерыванию беременности, предлагаемых другими государствами. Чтобы предложенное парламентом новшество вступило в силу, оно нуждается в одобрении наследного принца Алоиза, который с 2004 года исполняет обязанности главы государства по доверенности от 81-летнего отца Ханса Адама II. У Алоиза есть в распоряжении полгода, чтобы наложить вето. Есть надежда, что народная инициатива не будет иметь продолжения, поскольку в интервью Лихтенштейна «Фатерланд» около 3 месяца назад Алоиз заявил, что в подобной ситуации он осуществил бы свое право на вето, подчеркнув, что в данной ситуации центральным правовым благом является защита жизни. Голосование было проведено 2 сентября после сбора подписей, продолжавшегося около 2 месяца. К народной инициативе присоединилось около 1/4 избирателей, почти 5000, хотя для передачи на рассмотрение ассамблеи было достаточно 1. В петиции выдвигались 3 требования – легализация аборта до 12 недель, отмена запрета на информацию, оплата услуги медицинской страховкой. Апостольский администратор Вадуца, епископ Бенно Эльпс, назначенный на эту должность в 1923 году, выступил с заявлением, опубликовав его на официальном сайте архиепархии. Он напомнил католическое вероучение. Человек в материнской утробе обладает неотъемлемым и неотчуждаемым достоинством и заслуживает той же защиты, какая предоставляется любому человеку. Эльпс подчеркивает, что следует стремиться к обществу, где женщины и пары не оставлены в одиночестве, чтобы всегда была возможность сказать «да» новой жизни. Общество, которое защищает жизнь, должно быть также обществом, не оставляющим людей в трудной ситуации, пишет епископ Эльпс.

0: На африканском языке пулар Нене Сукабе означает «мать детей». Это имя закрепилось за польской миссионеркой, сестрой Хризологой Мних, вскоре после того, как она открыла центр для недоедающих детей в сенегальском городе Велингара. У сестры Хризологи с детства были две мечты – стать медсестрой и стать миссионеркой. Обе они реализовались в ее монашеском призвании. Она вступила в конгрегацию сестер милосердия святого Карла Борромео, в которой помимо трех монашеских обетов сестры дают четвертый – обет милосердия. Именно милосердие стало главной опорой ее миссионерского призвания. С первых дней на африканском континенте сестра столкнулась с разными нуждами людей. Самыми тяжелыми были нищета и голод, особенно среди детей. Согласно The Global Nutrition Report, каждый десятый ребенок в Сенегале в возрасте до 5 лет страдает от острого недоедания. Только 10% детей в стране в возрасте от 6 до 23 месяцев получают минимально приемлемый для здоровья рацион питания. Более половины, 52% женщин репродуктивного возраста подвержены анемии. Голодные матери рождают детей с критически низким весом. Истощенный иммунитет не справляется с болезнями, а это приводит к высокой детской смертности. «Когда я работала медсестрой в поликлинике Велингары, — рассказывает сестра Хризолога, — к нам часто приходили мамы с детьми. Малыши были в тяжелом состоянии. Побывав в Кольде, я увидела центры для недоедающих детей, которые открыли там наши сестры. Я поняла, что такой центр нужен Велингаре». 13 сентября 1993 года – дата, которая навсегда осталась в памяти сестры. Ведь именно в этот день начал свою работу Центр для недоедающих детей в Велингаре. С самого начала его развитие сопровождало множество чудес. Поначалу это были лишь две маленькие комнатки, в одной офис и склад, а в другой 8 кроватей. И это на 30 желающих, вспоминает миссионерка. После первого сезона дождей помещение было затоплено. Стало понятно, нужно искать новое место. Я пошла к бурмистру, и он предложил мне заброшенное здание, рядом с которым был небольшой сад. Оно было в ужасном состоянии, но там были электричество и вода. Я была счастлива. В центре ребенок получал необходимое питание и лечение. Иногда дети были так слабы и обезвожены, что даже не плакали, находясь в полулетаргическом состоянии. Сестры учили молодых матерей уходу за ребенком, объясняли, как и чем кормить. «Мы тратили много времени на то, чтобы изменить их привычки и убеждения», — говорит сестра. «Эти женщины живут в тяжелых условиях, в деревнях, где нет доступа к чистой воде. Некоторые из них проделывали на велосипеде сотню километров, чтобы попасть к нам». За эти годы в центр обратилось около 20 тысяч детей. Увы, некоторых малышей приносили слишком поздно. К счастью, с развитием дорожных коммуникаций в стране ситуация улучшилась. Постепенно менялась и ментальность. Женщины не просто учились ухаживать за ребенком, они учились ценить свое достоинство. Бог в своем провидении действует через людей. «У меня не всегда было чем накормить детей, — говорит сестра, — но именно тогда Бог кого-нибудь ставил на моем пути». Так, благодаря встрече с Мишель Нуре, во Франции появился фонд «Дети Велингары», который помогал мне собирать средства. В другой раз я шла по улице и размышляла, чем сегодня кормить детей. Было еще немного риса, а что дальше? Денег почти нет. И тут на улице меня окликнули две туристки. Мы разговорились, я отвела их в наш центр. Когда они увидели детей, то расплакались, достали из карманов все деньги и с того дня нас не оставляли. Сестра помнит многих детей, но одна история глубоко запала в ее сердце. «Однажды в центр пришла молоденькая мать из племени Конягуи», — вспоминает миссионерка. Ей было всего 16 лет, она была мусульманкой. Она родила близнецов. Мальчик умер, а девочка еле дышала. Малышка была холодной, весила всего 600 граммов. Ее мать с плачем прошептала: «Нене Сукабе, помоги мне». Я сказала: «Мы будем молиться, ты и я. Мы сделаем все, что только можем». Я пыталась согреть младенца, с трудом вставила зонт. Мать сцеживала молоко, я шприцом вводила его ребенку. Через 2 месяца ребенок весил уже 3 килограмма и мог самостоятельно сосать молоко. Это было чудо. Через 6 лет я вновь увидела эту девочку. Ее мать сказала, показывая на меня: «Смотри, это Нене Сукабе, она спасла тебя». Это имя так и осталось за сестрой. Мало кто знал, как ее зовут на самом деле. Для большинства она оставалась матерью детей. Сколько жизней было спасено в этом центре и в других местах, знает только Бог. Сотни километров по саванне проделывали сестры, навещая деревни, на месте устраивая мобильные станции переливания крови детям, умирающим от анемии. Благодаря помощи людей доброй воли сестрам удалось расширить центр и построить рядом небольшую гостиницу, которая помогает обеспечивать нужды детей. На вопрос о своей главной мечте сестра Хризолога с улыбкой отвечала: «Я мечтаю, чтобы этот центр стал педиатрической больницей и чтобы в мире больше не было голодающих детей».
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

Knobis wird Gottes Spirit.

0: Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь чтит память святого Николая Толентинского, утешителя верующих. Он посвятил свою жизнь проповеди христианства и благотворительности, отличался красноречием и набожностью. Его родители молились святому Николаю Мерликийскому и назвали его в честь этого святого. Когда Николаю исполнилось 18 лет, он стал монахом нищенствующего ордена святого Августина. Более 30 лет он помогал бедным, обращал грешников на путь истинный. Прославился аскетической жизнью, мистическими видениями и самоотверженным служением ближним. Николай Толентинский скончался в 1305 году в Толентино, канонизирован в 1446 году. Сегодня католическая церковь также отмечает годовщину смерти слуги Божьего отца Павла Хомича. Отец Павел Хомич служил в Пскове и в Ленинграде в церкви святого Казимира. Арестован в 1926 году. До 1933 года был в заключении на Соловках и в тюрьме в Ленинграде. Расстрелян 10 сентября 1942 года. «Веди меня, Господи, путями Твоими».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Утром 10 сентября Лев XIV принял в Ватикане новых епископов, участвовавших в курсе пасторской подготовки на тему «Епископы – служители единства в церкви и современном мире». В своей речи папа отметил, что пережитый в эти дни опыт братства поможет иерархам запомнить простую и важную истину – ни один епископ не действует в одиночку. Прежде всего, он должен оставаться с Иисусом как верный ученик. Поэтому, чтобы говорить о Христе, необходимо быть с Ним. А чтобы вести Его народ, каждый день позволять Господу вести себя. Миссия епископа утверждается на Евхаристии, Слове Божьем и молитве. И когда его сердце близко Господу, служение становится более свободным, мирным и плодотворным. Епископ призван стяжать сердце Иисуса, доброго пастыря, сердце, обращенное к Отцу и потому всецело дарованное братьям. Это значит понимать свой народ, разделять его радости и скорби, поддерживать надежды общин и радоваться их росту. Лев XIV призвал новых пастырей знать людей по именам, внимать их историям, посещать семьи и находить время для молодежи. Такие простые жесты особенно важны в молодых поместных церквах, где личное присутствие епископа порой говорит громче слов. Лев XIV напомнил о пастырской чуткости, которую традиция именует solicitudo pastoralis. Это не просто множество обязанностей, а способность носить свой народ в сердце. Епархия должна стать частью жизни епископа, который представляет своих людей Господу в молитве. Папа призвал новых архиереев быть отцами и братьями для своих пресвитеров, слушать, ободрять, молиться о них и с доверием сопровождать в служении. Особое внимание следует уделять пожилым и больным священникам. Порой достаточно телефонного звонка, визита или доброго слова. Вслед за святым Августином Лев XIV назвал миссию епископов служением любви. Проповедь, молитва, внимание, духовное развлечение, время, посвященное людям, и само его присутствие должны быть выражением пастырской любви, благодаря которой Христос достигает людей через служение своих пастырей. Говоря о современном мире, Святейший Отец отметил стремительное развитие

развития коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. Они открыли поразительные возможности, однако не способны избавить человечество от греха и его последствий. Напоминая о недавнем юбилее надежды и ссылаясь на свою энциклику «Magnifica Humanitas», Лев XIV призвал продвигать в епархиях диалог о будущем человека в эпоху искусственного интеллекта и поддерживать тех, кто трудится на благо цивилизации любви. Многим участникам курса предстоит служить в молодых церквах, поэтому важно беречь миссионерское сердце, открытое для прихожан, верующих в других конфессий и религий, для неверующих и всех людей доброй воли. Епископ-миссионер умеет слушать и уважать каждого, быть рядом и замечать добро, живущее в сердце любого человека. Лев XIV привел выражение святого Августина: «Для вас я епископ, с вами я христианин». Новые архиереи призваны идти со своей паствой, вместе молиться и внимать Слову Божьему, совершать Евхаристию и ежедневно искать лика Иисуса. Дорогие братья, возвращаясь в свои общины, несите с собой эту уверенность. Призвавший вас Господь неизменно верен. Он пойдет впереди вас, сопровождая в пути, и каждый день будет озарять своим святым духом, заверил в конце встречи епископ Рима.

13 голосами против 12 Законодательная ассамблея княжества Лихтенштейн открыла путь для народной инициативы по продвижению права на прерывание беременности до 12 недель. В настоящее время законы Лихтенштейна предусматривают уголовное наказание за умышленный аборт для медиков до 3 лет тюремного заключения, кроме тех случаев, когда прерывание беременности вызвано опасностью для жизни и для здоровья женщины, если беременность является следствием сексуального преступления и если речь идет о девочке моложе 14 лет. В Лихтенштейне также запрещено распространять информацию о практике и услугах по прерыванию беременности, предлагаемых другими государствами. Чтобы предложенное парламентом новшество вступило в силу, оно нуждается в одобрении наследного принца Алоиза, который с 2004 года исполняет обязанности главы государства по доверенности от 81-летнего отца Ханса Адама II. У Алоиза есть в распоряжении полгода, чтобы наложить вето. Есть надежда, что народная инициатива не будет иметь продолжения, поскольку в интервью Лихтенштейна Фатерланд около 3 месяцев назад Алоиз заявил, что в подобной ситуации он осуществил бы свое право на вето, подчеркнув, что в данной ситуации центральным правовым благом является защита жизни. Голосование было проведено 2 сентября после сбора подписей, продолжавшегося около 2 месяцев. К народной инициативе присоединилось около 1/4 избирателей, почти 5000, хотя для передачи на рассмотрение ассамблеи было достаточно 1. В петиции выдвигались 3 требования – легализация аборта до 12 недель, отмена запрета на информацию, оплату услуги медицинской страховкой. Апостольский администратор Вадуца, епископ Бенно Эльпс, назначенный на эту должность в 23 году, выступил с заявлением, опубликовав его на официальном сайте архиепархии. Он напомнил католическое вероучение. Человек в материнской утробе обладает неотъемлемым и неотчуждаемым достоинством и заслуживает той же защиты, какая предоставляется любому человеку. Эльпс подчеркивает, что следует стремиться к обществу, где женщины и пары не оставлены в одиночестве, чтобы всегда была возможность сказать «да» новой жизни. Общество, которое защищает жизнь, должно быть также обществом, не оставляющим людей в трудной ситуации, пишет епископ Эльпс.

0: На африканском языке пулар Нене Сукабе означает «мать детей». Это имя закрепилось за польской миссионеркой, сестрой Хризологой Мних, вскоре после того, как она открыла центр для недоедающих детей в сенегальском городе Велингара. У сестры Хризологи с детства были две мечты – стать медсестрой и стать миссионеркой. Обе они реализовались в ее монашеском призвании. Она вступила в конгрегацию сестер милосердия святого Карла Борромео, в которой помимо трех монашеских обетов сестры дают четвертый – обет милосердия. Именно милосердие стало главной опорой ее миссионерского призвания. С первых дней на африканском континенте сестра столкнулась с разными нуждами людей. Самыми тяжелыми были нищета и голод, особенно среди детей. Согласно The Global Nutrition Report, каждый десятый ребенок в Сенегале в возрасте до 5 лет страдает от острого недоедания. Только 10% детей в стране в возрасте от 6 до 23 месяцев получают минимально приемлемый для здоровья рацион питания. Более половины, 52% женщин репродуктивного возраста подвержены анемии. Голодные матери рождают детей с критически низким весом. Истощенный иммунитет не справляется с болезнями, а это приводит к высокой детской смертности. Когда я работала медсестрой в поликлинике Велингары, рассказывает сестра Хризолога, к нам часто приходили мамы с детьми. Малыши были в тяжелом состоянии. Побывав в Кольде, я увидела центры для недоедающих детей, которые открыли там наши сестры. Я поняла, что такой центр нужен Велингаре. 13 сентября 1993 года – дата, которая навсегда осталась в памяти сестры. Ведь именно в этот день начал свою работу Центр для недоедающих детей в Велингаре. С самого начала его развитие сопровождало множество чудес. Поначалу это были лишь две маленькие комнатки, в одной офис и склад, а в другой 8 кроватей. И это на 30 желающих, вспоминает миссионерка. После первого сезона дождей помещение было затоплено. Стало понятно, нужно искать новое место. Я пошла к бурмистру, и он предложил мне заброшенное здание, рядом с которым был небольшой сад. Оно было в ужасном состоянии, но там были электричество и вода. Я была счастлива. В центре ребенок получал необходимое питание и лечение. Иногда дети были так слабы и обезвожены, что даже не плакали, находясь в полулетаргическом состоянии. Сестры учили молодых матерей уходу за ребенком, объясняли, как и чем кормить. «Мы тратили много времени на то, чтобы изменить их привычки и убеждения», — говорит сестра. «Эти женщины живут в тяжелых условиях, в деревнях, где нет доступа к чистой воде. Некоторые из них проделывали на велосипеде сотню километров, чтобы попасть к нам». За эти годы в центр обратилось около 20 тысяч детей. Увы, некоторых малышей приносили слишком поздно. К счастью, с развитием дорожных коммуникаций в стране ситуация улучшилась. Постепенно менялась и ментальность. Женщины не просто учились ухаживать за ребенком, они учились ценить свое достоинство. Бог в своем провидении действует через людей. «У меня не всегда было чем накормить детей», — говорит сестра, «но именно тогда Бог кого-нибудь ставил на моем пути». Так, благодаря встрече с Мишель Нуре, во Франции появился фонд «Дети Велингары», который помогал мне собирать средства. В другой раз я шла по улице и размышляла, чем сегодня кормить детей. Было еще немного риса, а что дальше? Денег почти нет. И тут на улице меня окликнули две туристки. Мы разговорились, я отвела их в наш центр. Когда они увидели детей, то расплакались, достали из карманов все деньги и с того дня нас не оставляли. Сестра помнит многих детей, но одна история глубоко запала в ее сердце. «Однажды в центр пришла молоденькая мать из племени Конягуи», — вспоминает миссионерка. Ей было всего 16 лет, она была мусульманкой. Она родила близнецов. Мальчик умер, а девочка еле дышала. Малышка была холодной, весила всего 600 граммов. Ее мать с плачем прошептала: «Нене Сукабе, помоги мне». Я сказала: «Мы будем молиться, ты и я. Мы сделаем все, что только можем». Я пыталась согреть младенца, с трудом вставила зонт. Мать сцеживала молоко, я шприцом вводила его ребенку. Через 2 месяца ребенок весил уже 3 килограмма и мог самостоятельно сосать молоко. Это было чудо. Через 6 лет я вновь увидела эту девочку. Ее мать сказала, показывая на меня: «Смотри, это Нене Сукабе, она спасла тебя». Это имя так и осталось за сестрой. Мало кто знал, как ее зовут на самом деле. Для большинства она оставалась матерью детей. Сколько жизней было спасено в этом центре и в других местах, знает только Бог. Сотни километров по саванне проделывали сестры, навещая деревни, на месте устраивая мобильные станции переливания крови детям, умирающим от анемии. Благодаря помощи людей доброй воли сестрам удалось расширить центр и построить рядом небольшую гостиницу, которая помогает обеспечивать нужды детей. На вопрос о своей главной мечте сестра Хризолога с улыбкой отвечала: «Я мечтаю, чтобы этот центр стал педиатрической больницей и чтобы в мире больше не было голодающих детей».
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 11 сентября католическая церковь чтит память святых римских мучеников Прота и Якинфа вместе с преподобной мученицей Евгенией. Познакомившись с посланиями апостола Павла, Евгения всей душой устремилась к христианству и тайно от родителей в сопровождении своих двух рабов Прота и Якинфа, приодевшись в мужскую одежду, удалилась в мужской монастырь. Там она со своими спутниками приняла святое крещение в образе инока Евгения. Своими подвигами святая Евгения стяжала дар исцеления. Однажды к ней за помощью обратилась богатая молодая вдова Мелания. Увидев юного инока, эта женщина воспылала нечистой страстью, но, будучи отвергнута, измыслила клевету о попытке насилия. Святая Евгения предстала на суд к правителю и была вынуждена открыть свою тайну. Ее родные обрадовались, найдя ту, которую долго оплакивали. Через некоторое время все они приняли святое крещение.
2: Новости из Ватикана по-русски. Даже перед лицом чудовищной трагедии зло и смерть не произносят последнего слова. Именно в этом заключается послание римских пап, которое мы вспоминаем сегодня в 25-летие террористических атак 11 сентября 2001 года в США. В результате атак террористов-смертников погибли почти 3000 человек. В тот день папа Иоанн Павел II находился в Кастель-Гандольфо, а о произошедшем его проинформировал по телефону пресс-секретарь Хоакин Наварро-Вальс. Папа был глубоко потрясен и незамедлительно уединился в молитве. Затем он отправил телеграмму соболезнований президенту Джорджу Бушу, выразив не только свои чувства, но и боль всего мира. Он пишет о несказанном ужасе, о бесчеловечных деяниях, о мраке и трагедии для всего человечества. На следующий день на площади Святого Петра проходила общая аудиенция. В тот раз на ней не прозвучали аплодисменты. В знак траура все верующие молились в безмолвии. Вчера человечество пережило мрачный день своей истории, чудовищное попрание достоинства человека, сказал Иоанн Павел II. Как же стал возможен поступок столь дикой жестокости?

трагическое проявление целого ряда проблем, обостряющихся повсеместно. Ненависть и насилие будут расти до тех пор, пока есть множество людей, вынужденных жить в крайней нищете, угнетенных многочисленными формами несправедливости. В то время как многие взывают к мести, — добавил отец Превост, — августинцы должны давать свидетельство Евангелию и его ценностям единства, диалога, мира и примирения. Год за годом папа Войтыла непрестанно возобновлял призывы к миру. На общей аудиенции 11 сентября 2002 года он сказал: «Терроризм есть и всегда будет проявлением бесчеловечной жестокости, а вооруженное насилие и война — это выбор, сеющий лишь ненависть и смерть. Только разум и любовь — действенные средства для преодоления и разрешения споров между людьми и народами», — подчеркнул Иоанн Павел II. Его преемник Бенедикт XVI посетил место трагедии в Нью-Йорке Ground Zero в ходе апостольского визита в США в 2008 году. Он преклонил колено и вознес молитву о мире, дабы Господь даровал человечеству мудрость и мужество для неустанного труда ради мира, в котором подлинный мир и любовь царят между нациями и в сердцах всех людей. 3 года спустя, 11 сентября 2011 года, Бенедикт XVI направляет послание президенту епископской конференции США Тимоти Долану, подчеркивая: «Произошедший теракт отягчается тем, что его виновники действовали во имя Бога». Папа Франциск также побывал на месте трагедии, где установлен мемориал с именами всех жертв. Во время одной из межрелигиозных встреч папа Франциск описал теракт 11 сентября как бессмысленный акт разрушения и говорил об осязаемой боли. Однако логика насилия, ненависти, мести может привести лишь к страданию и новым разрушениям, а логика жизни всегда торжествует над пророками смерти, сказал папа Франциск. Несколько лет спустя, в день памяти трагедии 11 сентября, он вновь воззвал: «Мы не нейтральны, мы на стороне мира. Давайте взывать к ius pacis, праву всех решать конфликты без насилия».

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления святого папы Григория Великого. Этот отец церкви VI века рассуждает о проблеме зла в нашем мире, о добродетели христианского терпения, о Божьем долготерпении, о силе покаяния и молитвы, но прежде всего о любви к друзьям и врагам, которую Божье провидение вкладывает в сердца учеников Христа.

папа Григорий Великий пишет: «Древний враг восстал против первого человека, нашего прародителя, тремя искушениями, потому что искушал его объедением, суетной славой и корыстолюбием. И искушением победил, потому что подчинил его себе через согласие. Он искушал его объедением, когда указывал на запретную пищу с дерева познания добра и зла и убедил съесть плод. Искушал и суетной славой, когда говорил «будете как боги». Искушал и успехом в любостяжании, когда говорил «знающие добро и зло». Ибо любостяжание относится не только к действиям,

митингам, но и к возвышению. Поэтому справедливо называется любостяжанием чрезмерное домогательство возвышения. Но какими способами дьявол низложил первого человека, с теми же самыми способами он подступил и ко второму искушаемому человеку, Иисусу Христу. Ибо он искушает его объедением, когда говорит: «Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Искушает суетной славой, когда говорит: «Если ты, Сын Божий, бросься вниз». Искушает любостяжанием высокого положения, когда показывает ему все царства мира, говоря: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Но от второго человека он побеждается теми же способами, которыми прославился как победитель первого человека. И вот на что обратим внимание в этом искушении. Господь, искушаемый дьяволом, отвечает ему заповедями Святого Писания. Тот, кто был тем словом, которое могло своего искусителя низвергнуть в бездну, не обнаруживает силы своего могущества, а дает только одно внушение из Писания. Этим он подает нам пример терпения. Для того, чтобы мы, когда что-либо терпим от нечестивых людей, побуждались больше к назиданию себя, нежели к отмщению. Посмотрите, каково терпение Божие и каково наше нетерпение. Мы, когда подвергаемся обидам или какому-либо оскорблению, подвигнутые неистовством, или мстим, насколько можем, или же грозим отомстить, если не можем. А Господь перенес оскорбление от дьявола и ничем ему не ответил, кроме слов кротости. Он терпит того, кого мог наказать, дабы тем выше восходила его слава через то, что он победил своего врага не истреблением, а терпением.

Терпение – это корень всех добродетелей и их страж. Терпением мы приобретаем наши души, потому что учимся господствовать над самими собой. Терпение же состоит в том, чтобы несчастья, наносимые извне, терпеть равнодушно и не иметь никакой досады на того, кто делает нам зло. Ибо тот, кто переносит обиды от ближнего так, что, скорбя, молчит и подыскивает время достойного возмездия, не имеет терпения, но только показывает вид его, потому что написано «любовь долготерпит, любовь милосердствует». Ибо долготерпеливая любовь состоит в том, чтобы переносить посторонние оскорбления, а милосердствующая — в том, чтобы любить даже тех, от которых терпит. Именно поэтому истина от самой себя говорит «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Итак, любовь есть добродетель перед людьми, состоящая в том, чтобы терпеть врагов, а перед Богом в том, чтобы любить их. Потому что Господь принимает только то жертвоприношение, которое перед очами Его на алтаре добродетели возжигает пламя любви. Однако следует осознавать, что мы, по большей части, кажемся терпеливыми, потому что не можем воздать злом за зло. Но кто не воздает злом за зло только потому, что не может, тот, без всякого сомнения, не есть человек терпеливый, потому что терпение состоит не в проявлении, а в сердце. Пороком же нетерпеливости расстраивается сама питательница добродетелей — разумность, ибо написано «у терпеливого человека много разума». Следовательно, тем менее кто-либо является разумным, чем менее бывает терпелив. Ибо он не может истинно устоять в научении добру, если в жизни не умеет равнодушно переносить оскорблений со стороны других. В добродетели терпения обычно упражняются тремя способами. Иное мы терпим от Бога, иное от древнего врага, дьявола, а иное от ближнего. От ближнего мы терпим преследование, вред и поношение, от древнего врага — искушение, от Бога же — вразумление. Но во всех этих трех способах ум должен бдительно осматривать самого себя, чтобы против обид со стороны ближнего не увлечься желанием воздаяния злом за зло, чтобы против вражьих искушений не преклониться к услаждению или к согласию на беззаконие, чтобы против вразумления Создателя не впасть в ропот. Ибо враг терпит полное поражение тогда, когда наша душа и среди искушений не увлекается услаждением и согласием, и среди поношения от ближнего остерегается ненависти, и среди вразумлений Божиих воздерживается от ропота. Исполняя это, мы не должны желать себе воздаяния теперешними благами, ибо за подвиг терпения нужно ожидать благ будущей жизни. Итак, терпите врагов ваших, но любите как братьев тех, которых вы терпите.

0: Святой Папа Григорий Великий продолжает. «Одних добрых нигде нет, кроме неба, и одних злых нигде нет, кроме ада. Но эта жизнь, которая находится между небом и адом, так как стоит на середине, принимает граждан от обеих сторон. Итак, если есть доброе, то, доколе вы пребываете в этой жизни, дотоле равнодушно терпите злых. Ибо тот, кто не терпит злых, тот через свою нетерпеливость сам о себе свидетельствует, что он не добр. Потому что первый человек, Адам, имел двух сыновей, Авеля и Каина, но один из них избранный, а другой нечестивый. Ной в ковчеге имел при себе трех сыновей, но двое из них были избранные, а один нечестивый. Авраам имел двух сыновей, но один избранный, а другой нечестивый. Иаков имел 12 сыновей, но один из них за невинность был продан, а другие по злобе были продавцами брата. 12 апостолов было избрано, но в их число один был допущен для того, чтобы искушать, а 11 для того, чтобы быть искушаемыми. Итак, в церкви ни злые без добрых, ни добрые без злых быть не могут. Поэтому вспоминайте прошедшие времена и укрепляйте себя к терпению злых. Всемогущий Бог попустил своим избранным впасть в некоторые преступления для того, чтобы дать надежду на прощение другим, лежащим в беззаконии, если они обратятся к Нему всем сердцем, а избранным открыть путь к благочестию через слезы покаяния. Небесный врач противопоставляет каждому пороку отдельно пригодное врачевание. Ибо как по врачебной науке горячее лечится холодным, а холодное — горячим, так и Господь наш дал заповеди, противоположные грехам. Так что невоздержанным заповедал воздержание, скупым — щедрость, гневливым — кротость, а гордым — смирение. Известно, что Он, давая последовавшим за Ним новые заповеди, сказал: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Всемогущий Бог обычно посещает развратную душу многими способами, ибо непрестанно посещает ее заповедью, а иногда даже чудом, чтобы она и слушала истину, которой не знала, и вместе с тем, как гордая и презрительная, и принуждаемая болью, обращалась и, побеждаемая благодеяниями, стыдилась того зла, которое сделала.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 11 сентября католическая церковь чтит память святых римских мучеников Прота и Якинфа вместе с преподобной мученицей Евгенией. Познакомившись с посланиями апостола Павла, Евгения всей душой устремилась к христианству и тайно от родителей в сопровождении своих двух рабов Прота и Якинфа, приодевшись в мужскую одежду, удалилась в мужской монастырь. Там она со своими спутниками приняла святое крещение в образе инока Евгения. Своими подвигами святая Евгения стяжала дар исцеления. Однажды к ней за помощью обратилась богатая молодая вдова Мелания. Увидев юного инока, эта женщина воспылала нечистой страстью, но, будучи отвергнута, измыслила клевету о попытке насилия. Святая Евгения предстала на суд к правителю и была вынуждена открыть свою тайну. Ее родные обрадовались, найдя ту, которую долго оплакивали. Через некоторое время все они приняли святое крещение.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Даже перед лицом чудовищной трагедии зло и смерть не произносят последнего слова. Именно в этом заключается послание римских пап, которое мы вспоминаем сегодня, в 25-летие террористических атак 11 сентября 2001 года в США. В результате атак террористов-смертников погибли почти 3000 человек. В тот день папа Иоанн Павел II находился в Кастель-Гандольфо, а о произошедшем его проинформировал по телефону пресс-секретарь Хоакин Наварро-Вальс. Папа был глубоко потрясен и незамедлительно уединился в молитве. Затем он отправил телеграмму соболезнований президенту Джорджу Бушу, выразив не только свои чувства, но и боль всего мира. Он пишет о несказанном ужасе, о бесчеловечных деяниях, о мраке и трагедии для всего человечества. На следующий день на площади Святого Петра проходила общая аудиенция. В тот раз на ней не прозвучали аплодисменты. В знак траура все верующие молились в безмолвии. Вчера человечество пережило мрачный день своей истории, чудовищное попрание достоинства человека, сказал Иоанн Павел II. Как же стал возможен поступок столь дикой жестокости? В те же самые часы в Риме проходил генеральный капитул ордена святого Августина. В нем принимал участие отец Роберт Фрэнсис Превост, будущий папа Лев XIV. 14 сентября, в день своего рождения, он был избран генеральным приором ордена, а 21 сентября предстоятельствовал на мессе закрытия капитула в церкви Санта Мария дель Пополо. «Насилие, которое мир увидел на прошлой неделе в США, — сказал он в проповеди, — это трагическое проявление целого ряда проблем, обостряющихся повсеместно. Ненависть и насилие будут расти до тех пор, пока есть множество людей, вынужденных жить в крайней нищете, угнетенных многочисленными формами несправедливости. В то время как многие взывают к мести, — добавил отец Превост, — августинцы должны давать свидетельство Евангелию и его ценностям единства, диалога, мира и примирения». Год за годом папа Войтыла непрестанно возобновлял призывы к миру. На общей аудиенции 11 сентября 2002 года он сказал: «Терроризм есть и всегда будет проявлением бесчеловечной жестокости, а вооруженное насилие и война — это выбор, сеющий лишь ненависть и смерть. Только разум и любовь — действенные средства для преодоления и разрешения споров между людьми и народами, подчеркнул Иоанн Павел II. Его преемник Бенедикт XVI посетил место трагедии в Нью-Йорке Ground Zero в ходе апостольского визита в США в 2008 году. Он преклонил колено и вознес молитву о мире, дабы Господь даровал человечеству мудрость и мужество для неустанного труда ради мира, в котором подлинный мир и любовь царят между нациями и в сердцах всех людей. 3 года спустя, 11 сентября 2011 года, Бенедикт XVI направляет послание президенту епископской конференции США Тимоти Долану, подчеркивая: «Произошедший теракт отягчается тем, что его виновники действовали во имя Бога». Папа Франциск также побывал на месте трагедии, где установлен мемориал с именами всех жертв. Во время одной из межрелигиозных встреч папа Франциск описал теракт 11 сентября как бессмысленный акт разрушения и говорил об осязаемой боли. Однако логика насилия, ненависти, мести может привести лишь к страданию и новым разрушениям, а логика жизни всегда торжествует над пророками смерти, сказал папа Франциск. Несколько лет спустя, в день памяти трагедии 11 сентября, он вновь воззвал: «Мы не нейтральны, мы на стороне мира. Давайте взывать к ius pacis, праву всех решать конфликты без насилия».

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления святого папы Григория Великого. Этот отец церкви VI века рассуждает о проблеме зла в нашем мире, о добродетели христианского терпения, о Божьем долготерпении, о силе покаяния и молитвы, но прежде всего о любви к друзьям и врагам, которую Божье провидение вкладывает в сердца учеников Христа.

Папа Григорий Великий пишет: «Древний враг восстал против первого человека, нашего прародителя, тремя искушениями, потому что искушал его объедением, суетной славой и корыстолюбием. И искушением победил, потому что подчинил его себе через согласие. Он искушал его объедением, когда указывал на запретную пищу с дерева познания добра и зла и убедил съесть плод. Искушал и суетной славой, когда говорил «будете как боги». Искушал и успехом в любостяжании, когда говорил «знающие добро и зло». Ибо любостяжание относится не только к деньгам, но и к возвышению. Поэтому справедливо называется любостяжанием чрезмерное домогательство возвышения. Но какими способами дьявол низложил первого человека, с теми же самыми способами он подступил и ко второму искушаемому человеку, Иисусу Христу. Ибо он искушает его объедением, когда говорит «скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Искушает суетной славой, когда говорит «если ты, Сын Божий, бросься вниз». Искушает любостяжанием высокого положения, когда показывает ему все царства мира, говоря «все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Но от второго человека он побеждается теми же способами, которыми прославился как победитель первого человека. И вот на что обратим внимание в этом искушении. Господь, искушаемый дьяволом, отвечает ему заповедями Святого Писания. Тот, кто был тем словом, которое могло своего искусителя низвергнуть в бездну, не обнаруживает силы своего могущества, а дает только одно внушение из Писания. Этим он подает нам пример терпения. Для того, чтобы мы, когда что-либо терпим от нечестивых людей, побуждались больше к назиданию себя, нежели к отмщению. Посмотрите, каково терпение Божие и каково наше нетерпение. Мы, когда подвергаемся обидам или какому-либо оскорблению, подвигнутые неистовством, или мстим, насколько можем, или же грозим отомстить, если не можем. А Господь перенес оскорбление от дьявола и ничем ему не ответил, кроме слов кротости. Он терпит того, кого мог наказать, дабы тем выше восходила его слава через то, что он победил своего врага не истреблением, а терпением.

Терпение – это корень всех добродетелей и их страж. Терпением мы приобретаем наши души, потому что учимся господствовать над самими собой. Терпение же состоит в том, чтобы несчастья, наносимые извне, терпеть равнодушно и не иметь никакой досады на того, кто делает нам зло. Ибо тот, кто переносит обиды от ближнего так, что, скорбя, молчит и подыскивает время достойного возмездия, не имеет терпения, но только показывает вид его, потому что написано «любовь долготерпит, любовь милосердствует». Ибо долготерпеливая любовь состоит в том, чтобы переносить посторонние оскорбления, а милосердствующая — в том, чтобы любить даже тех, от которых терпит. Именно поэтому истина от самой себя говорит «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Итак, любовь есть добродетель перед людьми, состоящая в том, чтобы терпеть врагов, а перед Богом в том, чтобы любить их, потому что Господь принимает только то жертвоприношение, который перед очами его на алтаре добродетели возжигает пламя любви. Однако следует осознавать, что мы, по большей части, кажемся терпеливыми, потому что не можем воздать злом за зло. Но кто не воздает злом за зло только потому, что не может, тот, без всякого сомнения, не есть человек терпеливый, потому что терпение состоит не в проявлении, а в сердце. Пороком же нетерпеливости расстраивается сама питательница добродетелей — разумность, ибо написано «у терпеливого человека много разума». Следовательно, тем менее кто-либо является разумным, чем менее бывает терпелив. Ибо он не может истинно устоять в научении добру, если в жизни не умеет равнодушно переносить оскорблений со стороны других. В добродетели терпения обычно упражняются тремя способами. Иное мы терпим от Бога, иное от древнего врага, дьявола, а иное от ближнего. От ближнего мы терпим преследование, вред и поношение, от древнего врага — искушение, от Бога же — вразумление. Но во всех этих трех способах ум должен бдительно осматривать самого себя, чтобы против обид со стороны ближнего не увлечься желанием воздаяния злом за зло, чтобы против вражьих искушений не преклониться к услаждению или к согласию на беззаконие, чтобы против вразумления Создателя не впасть в ропот. Ибо враг терпит полное поражение тогда, когда наша душа и среди искушений не увлекается услаждением и согласием, и среди поношения от ближнего остерегается ненависти, и среди вразумлений Божиих воздерживается от ропота. Исполняя это, мы не должны желать себе воздаяния теперешними благами, ибо за подвиг терпения нужно ожидать благ будущей жизни. Итак, терпите врагов ваших, но любите как братьев тех, которых вы терпите.

Святой Папа Григорий Великий продолжает. «Одних добрых нигде нет, кроме неба, и одних злых нигде нет, кроме ада. Но эта жизнь, которая находится между небом и адом, так как стоит на середине –

0: Авраам имел двух сыновей, но один избранный, а другой нечестивый. Иаков имел 12 сыновей, но один из них за невинность был продан, а другие по злобе были продавцами брата. 12 апостолов было избрано, но в их число один был допущен для того, чтобы искушать, а 11 для того, чтобы быть искушаемыми. Итак, в церкви ни злые без добрых, ни добрые без злых быть не могут. Поэтому вспоминайте прошедшие времена и укрепляйте себя к терпению злых. Всемогущий Бог попустил своим избранным впасть в некоторые преступления для того, чтобы дать надежду на прощение другим, лежащим в беззаконии, если они обратятся к Нему всем сердцем, а избранным открыть путь к благочестию через слезы покаяния. Небесный врач противопоставляет каждому пороку отдельно пригодное врачевание. Ибо как по врачебной науке горячее лечится холодным, а холодное — горячим, так и Господь наш дал заповеди, противоположные грехам. Так что невоздержанным заповедал воздержание, скупым — щедрость, гневливым — кротость, а гордым — смирение. Известно, что Он, давая последовавшим за Ним новые заповеди, сказал: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Всемогущий Бог обычно посещает развратную душу многими способами, ибо непрестанно посещает ее заповедью, а иногда даже чудом, чтобы она и слушала истину, которой не знала, и вместе с тем, как гордая и презрительная, и принуждаемая болью, обращалась и, побеждаемая благодеяниями, стыдилась того зла, которое сделала.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 11 сентября, католическая церковь чтит память святых римских мучеников Прота и Якинфа вместе с преподобной мученицей Евгенией. Познакомившись с посланиями апостола Павла, Евгения всей душой устремилась к христианству и тайно от родителей в сопровождении своих двух рабов Прота и Якинфа, приодевшись в мужскую одежду, удалилась в мужской монастырь. Там она со своими спутниками приняла святое крещение в образе инока Евгения. Своими подвигами святая Евгения стяжала дар исцеления. Однажды к ней за помощью обратилась богатая молодая вдова Мелания. Увидев юного инока, эта женщина воспылала нечистой страстью, но, будучи отвергнута, измыслила клевету о попытке насилия. Святая Евгения предстала на суд к правителю и была вынуждена открыть свою тайну. Ее родные обрадовались, найдя ту, которую долго оплакивали. Через некоторое время все они приняли святое крещение.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Даже перед лицом чудовищной трагедии зло и смерть не произносят последнего слова. Именно в этом заключается послание римских пап, которое мы вспоминаем сегодня, в 25-летие террористических атак 11 сентября 2001 года в США. В результате атак террористов-смертников погибли почти 3000 человек. В тот день папа Иоанн Павел II находился в Кастель-Гандольфо, а о произошедшем его проинформировал по телефону пресс-секретарь Хоакин Наварро-Вальс. Папа был глубоко потрясен и незамедлительно уединился в молитве. Затем он отправил телеграмму соболезнований президенту Джорджу Бушу, выразив не только свои чувства, но и боль всего мира. Он пишет о несказанном ужасе, о бесчеловечных деяниях, о мраке и трагедии для всего человечества. На следующий день на площади Святого Петра проходила общая аудиенция. В тот раз на ней не прозвучали аплодисменты. В знак траура все верующие молились в безмолвии. Вчера человечество пережило мрачный день своей истории, чудовищное попрание достоинства человека, сказал Иоанн Павел II. Как же стал возможен поступок столь дикой жестокости? В те же самые часы в Риме проходил генеральный капитул ордена святого Августина. В нем принимал участие отец Роберт Фрэнсис Превост, будущий папа Лев XIV. 14 сентября, в день своего рождения, он был избран генеральным приором ордена, а 21 сентября предстоятельствовал на мессе закрытия капитула в церкви Санта Мария дель Пополо. «Насилие, которое мир увидел на прошлой неделе в США, — сказал он в проповеди, — это трагическое проявление целого ряда проблем, обостряющихся повсеместно. Ненависть и насилие будут расти до тех пор, пока есть множество людей, вынужденных жить в крайней нищете, угнетенных многочисленными формами несправедливости. В то время как многие взывают к мести, — добавил отец Превост, — августинцы должны давать свидетельство Евангелию и его ценностям единства, диалога, мира и примирения». Год за годом папа Войтыла непрестанно возобновлял призывы к миру. На общей аудиенции 11 сентября 2002 года он сказал: «Терроризм есть и всегда будет проявлением бесчеловечной жестокости, а вооруженное насилие и война — это выбор, сеющий лишь ненависть и смерть. Только разум и любовь — действенные средства для преодоления и разрешения споров между людьми и народами, подчеркнул Иоанн Павел II. Его преемник Бенедикт XVI посетил место трагедии в Нью-Йорке Ground Zero в ходе апостольского визита в США в 2008 году. Он преклонил колено и вознес молитву о мире, дабы Господь даровал человечеству мудрость и мужество для неустанного труда ради мира, в котором подлинный мир и любовь царят между нациями и в сердцах всех людей. 3 года спустя, 11 сентября 2011 года, Бенедикт XVI направляет послание президенту епископской конференции США Тимоти Долану, подчеркивая, произошедший теракт отягчается тем, что его виновники действовали во имя Бога. Папа Франциск также побывал на месте трагедии, где установлен мемориал с именами всех жертв. Во время одной из межрелигиозных встреч папа Франциск описал теракт 11 сентября как бессмысленный акт разрушения и говорил об осязаемой боли. Однако логика насилия, ненависти, мести может привести лишь к страданию и новым разрушениям, а логика жизни всегда торжествует над пророками смерти, сказал папа Франциск. Несколько лет спустя, в день памяти трагедии 11 сентября, он вновь воззвал: «Мы не нейтральны, мы на стороне мира. Давайте взывать к ius pacis, праву всех решать конфликты без насилия».

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления святого папы Григория Великого. Этот отец церкви VI века рассуждает о проблеме зла в нашем мире, о добродетели христианского терпения, о Божьем долготерпении, о силе покаяния и молитвы, но прежде всего о любви к друзьям и врагам, которую Божье провидение вкладывает в сердца учеников Христа.

папа Григорий Великий пишет: «Древний враг восстал против первого человека, нашего прародителя, тремя искушениями, потому что искушал его объедением, суетной славой и корыстолюбием. И искушением победил, потому что подчинил его себе через согласие. Он искушал его объедением, когда указывал на запретную пищу с дерева познания добра и зла и убедил съесть плод. Искушал и суетной славой, когда говорил «будете как боги». Искушал и успехом в любостяжании, когда говорил «знающие добро и зло», ибо любостяжание относится не только к деньгам, но и к возвышению. Поэтому справедливо называется любостяжанием чрезмерное домогательство возвышения. Но какими способами дьявол низложил первого человека, с теми же самыми способами он подступил и ко второму искушаемому человеку, Иисусу Христу. Ибо он искушает его объедением, когда говорит «скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Искушает суетной славой, когда говорит «если ты, Сын Божий, бросься вниз». Искушает любостяжанием высокого положения, когда показывает ему все царства мира, говоря «все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Но от второго человека он побеждается теми же способами, которыми прославился как победитель первого человека. И вот на что обратим внимание в этом искушении. Господь, искушаемый дьяволом, отвечает ему заповедями Святого Писания. Тот, кто был тем словом, которое могло своего искусителя низвергнуть в бездну, не обнаруживает силы своего могущества, а дает только одно внушение из Писания. Этим он подает нам пример терпения, для того чтобы мы, когда что-либо терпим от нечестивых людей, побуждались больше к назиданию себя, нежели к отмщению. Посмотрите, каково терпение Божие и каково наше нетерпение. Мы, когда подвергаемся обидам или какому-либо оскорблению, подвигнутые неистовством, или мстим, насколько можем, или же грозим отомстить, если не можем. А Господь перенес оскорбление от дьявола и ничем ему не ответил, кроме слов кротости. Он терпит того, кого мог наказать, дабы тем выше восходила его слава через то, что он победил своего врага не истреблением, а терпением.

Терпение – это корень всех добродетелей и их страж. Терпением мы приобретаем наши души, потому что учимся господствовать над самими собой. Терпение же состоит в том, чтобы несчастье, наносимое извне, терпеть равнодушно и не иметь никакой досады на того, кто делает нам зло. Ибо тот, кто переносит обиды от ближнего так, что, скорбя, молчит и подыскивает время достойного возмездия, не имеет терпения, но только показывает вид его, потому что написано «любовь долготерпит, любовь милосердствует». Ибо долготерпеливая любовь состоит в том, чтобы переносить посторонние оскорбления, а милосердствующая — в том, чтобы любить даже тех, от которых терпит. Именно поэтому истина от самой себя говорит «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Итак, любовь есть добродетель перед людьми, состоящая в том, чтобы терпеть врагов, а перед Богом в том, чтобы любить их, потому что Господь принимает только то жертвоприношение, которое перед очами Его на алтаре добродетели возжигает пламя любви. Однако следует осознавать, что мы, по большей части, кажемся терпеливыми, потому что не можем воздать злом за зло. Но кто не воздает злом за зло только потому, что не может, тот, без всякого сомнения, не есть человек терпеливый, потому что терпение состоит не в проявлении, а в сердце. Пороком же нетерпеливости расстраивается сама питательница добродетелей — разумность, ибо написано «у терпеливого человека много разума». Следовательно, тем менее кто-либо является разумным, чем менее бывает терпелив. Ибо он не может истинно устоять в научении добру, если в жизни не умеет равнодушно переносить оскорблений со стороны других. В добродетели терпения обычно упражняются тремя способами. Иное мы терпим от Бога, иное от древнего врага, дьявола, а иное от ближнего. От ближнего мы терпим преследование, вред и поношение, от древнего врага — искушение, от Бога же — вразумление. Но во всех этих трех способах ум должен бдительно осматривать самого себя, чтобы против обид со стороны ближнего не увлечься желанием воздаяния злом за зло, чтобы против вражьих искушений не преклониться к услаждению или к согласию на беззаконие, чтобы против вразумления Создателя не впасть в ропот. Ибо враг терпит полное поражение тогда, когда наша душа и среди искушений не увлекается услаждением и согласием, и среди поношения от ближнего остерегается ненависти, и среди вразумлений Божиих воздерживается от ропота. Исполняя это, мы не должны желать себе воздаяния теперешними благами, ибо за подвиг терпения нужно ожидать благ будущей жизни. Итак, терпите врагов ваших, но любите как братьев тех, которых вы терпите.

0: святой папа Григорий Великий продолжает. «Одних добрых нигде нет, кроме неба, и одних злых нигде нет, кроме ада. Но эта жизнь, которая находится между небом и адом, так как стоит на середине, принимает граждан от обеих сторон. Итак, если есть доброе, то, доколе вы пребываете в этой жизни, дотоле равнодушно терпите злых. Ибо тот, кто не терпит злых, тот через свою нетерпеливость сам о себе свидетельствует, что он не добр. Потому что первый человек, Адам, имел двух сыновей, Авеля и Каина, но один из них избранный, а другой нечестивый. Ной в ковчеге имел при себе трех сыновей, но двое из них были избранные, а один нечестивый. Авраам имел двух сыновей, но один избранный, а другой нечестивый. Иаков имел 12 сыновей, но один из них за невинность был продан, а другие по злобе были продавцами брата. 12 апостолов было избрано, но в их число один был допущен для того, чтобы искушать, а 11 для того, чтобы быть искушаемыми. Итак, в церкви ни злые без добрых, ни добрые без злых быть не могут. Поэтому вспоминайте прошедшие времена и укрепляйте себя к терпению злых. Всемогущий Бог попустил своим избранным впасть в некоторые преступления для того, чтобы дать надежду на прощение другим, лежащим в беззаконии, если они обратятся к Нему всем сердцем, а избранным открыть путь к благочестию через слезы покаяния. Небесный врач противопоставляет каждому пороку отдельно пригодное врачевание. Ибо как по врачебной науке горячее лечится холодным, а холодное — горячим, так и Господь наш дал заповеди, противоположные грехам. Так что невоздержанным заповедал воздержание, скупым — щедрость, гневливым — кротость, а гордым — смирение. Известно, что Он, давая последовавшим за Ним новые заповеди, сказал: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Всемогущий Бог обычно посещает развратную душу многими способами, ибо непрестанно посещает ее заповедью, а иногда даже чудом, чтобы она и слушала истину, которой не знала, и вместе с тем, как гордая и презрительная, и принуждаемая болью, обращалась и, побеждаемая благодеяниями, стыдилась того зла, которое сделала.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!